Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Я пожелаю нам, братишки, в этот день. Пускай сегодня нас порадует погода, ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года всем офицерам и до рядовых, чтоб крайний выход никогда не стал последним, чтоб так же весело в беретах голубых. Мы все встречали год от года август летний, чтобы пореже поднимали третий тост, не забывая поднимать стакан за пятый, и чтоб за нами не сжигали жженый мост. И пусть дождутся нас все те, кто ждет обратно. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Еще хочу я нам, братишки, пожелать раскрытый купол у себя над головами и никогда случайной пули не поймать. И не рассказывать, как сын погиб при маме, пускай посадка будет мягкой всегда. И чтобы нас там наверху не предавали, чтоб прилетела на погон еще звезда. И в свой народ стрелять не приказали. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Пускай под нами будет чистая броня. Пусть повезет нам с командиром и солдатом, а коль придется погибать в бою, ребята, то чтоб достойно и, конечно же, не зря, чтоб никогда и ничего нам не просить, кроме того, о чем однажды попросили, всегда иметь возможность Родине служить. Ведь мы солдаты нашей Родины, России. Я поздравляю всех, кто служит, отставных, запасников, кто жив, здоров и покалечен. Я поздравляю всех и павших, и живых. Десантник звания, которое навечно. Я поздравляю всех братишек в этот день. В конце концов, ну что для нас погода? Ведь мы в беретах цвета неба на бекрень. В день ВДВ очередного года.
0: Радио З. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонной гора, все не доходит руки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Разговоры о конце войны то затихают, то становятся громче. Точной даты не знает никто, даже приблизительно. В одном сомнений нет. Она закончится. И к этому моменту нужно точно понимать, что ты будешь делать и чем заниматься. Аким Апачев и Юлия Чечерина открывают выпуск.

Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Песня на войне». Я Краса Александр, ветеран воздушно-десантных войск, участник боевых действий за Кавказье 88-92. В марте 22 года вместе с творческой молодежью Крыма создал народную агитбригаду «Ураган». В настоящее время мы провели более 60 концертов для военнослужащих 56-го десантно-штурмового полка и 810-й отдельной бригады морской пехоты. Около 20 тысяч военнослужащих были зрителями на наших концертах. Агитбригада «Ураган» желает всем бойцам успешных выполнений поставленных боевых задач. И хотим представить вам нашу песню под названием «Ураган». Слова мои, Краса Александра, музыка группа Таврика и Вячеслава Ковтуна в исполнении наших солистов Алины Соловьевой и Ирины Семчук. Никто, кроме нас. Там, где мы, там победа.

0: Каждый танец, каждый концерт — это наш бой, это наше сражение.
1: И сейчас, когда создается новейшая история России, мы, творческая молодежь Крыма, вносим вклад в новую, великую победу.

0: Песня на войне.
1: Диванные эксперты. От них лишнего шума по любому поводу не оберешься. То они вирусологи, то они криптоаналитики, а уж спецов по военным делам сейчас пруд пруди. Мишка Сунов и Гламурк посвятили этому легиону песню. Штурмовую диванную.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Логинов. Я из города Чита, Забайкалье. Я автор-исполнитель собственных песен. Пишу песни для ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Последняя моя песня посвящена всем погибшим деткам Донбасса. Я хочу, чтобы мы все помнили, какой ценой нам достается наша победа. С уважением для программы «Песни на войне».
1: Я видел взгляды взрослых на войне. В них было все, и страх, и черный пепел. Но взгляд детей, что часто снится мне, рвет сердце.

0: рифма на броне.
1: Всем выдавали по скрижали. Я нацарапал на скрижаль то, как дружочки приезжали, и расставаться было жаль. Еще каркасную избенку, и на воде закатный цвет, и тонкой женщины с ребенком на фоне моря силуэт. Вот экзотические фрукты, ночное небо, дым костра, и брат, играющий в конструктор, и с нимбом старшая сестра. И выше неба мама с папой, среди созвездий и планет, мне говорящие «царапай» и «свет». Алексей Шмелев.
0: Рифма на броне.
2: Симферополец Никита Даламанжи второй год на фронте. За плечами у парня и профессиональный спорт, и бизнес, а сейчас он на войне. И у него медаль за отвагу. А еще он там пишет песни. Под ником «Мечтал сделал» он прислал свою песню «Дождись» к нам в проект.

И напоследок. Добрая и оптимистичная вещица от Владимира Шипко и Басота Бенда. Мы вернемся. Добавить нечего, разве что быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Как мы знаем, борьба добра со злом – вещь вечная и бесконечная. Без света не бывает тени, а как бы кому-то не хотелось, война эта будет продолжаться. Вопрос лишь в том, чью сторону выберешь в этой борьбе ты. Откроет выпуск Михаил Теньков с балладой о черном и белом волке.
4: В каждом есть черный и в каждом есть белый волчок. Ты подрастаешь, с тобою растут и они. Но понимаешь, война у них.

на земле. Бабушка милая, кто же из них победит? Тот, которого будешь ты больше кормить. Вот я и вырос, да что там, уже седовлас. Но не забылся мне бабушке мудрый рассказ. Знаю одно, каждый раз, когда я согрешил, белого брата я предал и силы лишил.

свою пасть. Наши грехи и гордыня дают ему власть. А если устанет, он мордою в грязь упадет. Гадина знает, что белый лежачих не бьет. Белый не станет клыки об упавших марать.

Я с тобой, я всем сердцем с тобой. Ты — это я, нам нельзя проиграть этот бой. Нет у нас права сдаваться, хоть враг наш силен. Только я должен признаться, что я — это он. Мутится разум, и трудно не сбиться с пути. Этим рассказом хотел бы кого-то спасти. Мечутся души, во тьме не находят дверей. Страшно, братушка, здесь черный на

0: плеч. Падшему руку подал, кто бы там не судил. Будет красивым финал, белый твой победил. Вот сиди, сынок, и слушай мой рассказ.
1: Всем привет! Сегодня с вами снова я, Кристина Древаль, в проекте «Песни на войне». Звучит премьера нашей новой песни «Волки» на музыку Юлии Рада и стихи Лилии Минеевой. Приятного прослушивания!

0: Песня на войне.
1: Далее в программе новинка. Игорь Колосов и Радмила Моро записали на Тавриде Арт в рамках программы «Своя музыка» песню «Мама». Авторами песни выступили наш добрый друг Сергей Нехаенко, а также Григорий Карапузов и Игорь Колосов. Кстати, Игорь Колосов из Луганской Народной Республики принимал участие в спецоперации, преподаватель Академии Матусовского, а Радмила Моро – исполнитель из Уфы. Вот такая вот география.

я, далеко ли близко, плечом к плечу здесь рядом, в зоне риска. Чисто на силе воли перешли поле, заняли позиции, сбросив амуниции. Возможно, я буду убит под севером, под этим белым небом, накрою тряпкой белую. И может быть, том спасения, не знаю. Знаешь, мама,

Салют слушателям замечательного радио. С вами снова Анатолий Черников, позывной «Наш», проект «Они наши» и мои эксперименты с нейросетью на тему песен о войне. Сегодня для вас звучит одна из новых композиций, посвященная героям вечной памяти. «После войны». Буду признателен за отзыв и желание исполнить стихи живым голосом. А всем защитникам Отечества низкий поклон. Слушайте песни на войне.

0: «Рифма» на броне.
1: Мы думали, что на войне не страшно. Мы думали, коль ты не трус, вперед. А дроны все летают и летают. Вчера под ними лег почти что взвод. А я хочу домой. Хочу я к маме. К друзьям хочу и к бабушке моей. Но снова дрон висит под облаками. Замри, солдат, мечтать, солдат, не смей. Воюю я, чтоб ты спокойно спала. Никто тебя обидеть не посмел. И для тебя, моя родная мама, в бою отважен буду я и смел. Любить меня ты землю научила, ценить родных и уважать друзей. Так много в этой жизни подарила. Терпи, солдат, и умирать не смей. А я хочу домой, хочу я к маме. Но сколько нужно, столько прослужу. Вернусь домой живым я и с цветами. К твоим ногам победу положу. Хочу туда, где тишина ночами. Хочу домой, где утром кофе пьют. Хочу к тебе, как маленький, прижаться. Ведь рядом с моей мамой не убьют. А я хочу домой, хочу я к маме. Пусть солнце светит или льют дожди. Вернусь к тебе, моя родная мама. Вернусь к тебе. Ты только меня жди. Игорь Альшевский, позывной Альха, погиб под Волчанском. Письмо маме с фронта.
0: Рифма на броне.
2: Продолжаем путешествие по стране. На связи наш давний друг из Владивостока Дженго Ви. «Знай» называется его работа. А вот кому и о чем нужно знать, выясним сейчас и мы.

0: Песня на войне.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Элина Лоб. Я автор-исполнитель из города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Написала песню «Я верю», которая посвящается героям СВО, а также городу Симферополь. Желаю всем нашим героям вернуться домой живыми и невредимыми. Песня прозвучит в программе «Песня на войне».

0: Это была сургутянка Элина Лопа. Завершит выпуск Алина Денисова с песней Ксении Крымской. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ксения Крымская. Живу в небольшом крымском селе в Раздольнском районе. Пишу стихи, песни, сотрудничаю по возможности с нашими волонтерами. Считаю, что каждый из нас, кто находится в тылу под защитой, должен думать о тех, кто на передовой, кто обеспечивает нам с вами этот тыл. Я почувствовала, что должна поддержать тех ребят, которые рискуют своей жизнью на фронте, защищая мою жизнь. Вот так и родилась идея этой песни, которая называется «Следуй за мной». Вместе с Алисой Денисовой, исполнительницей из Москвы, которой всего лишь 15 лет, мы записали эту песню, которая сейчас прозвучит для вас, наши дорогие воины, ну и также для всех радиослушателей в рубрике «Песня на войне». Всем нам добра и скорейшего мира, дорогие. Обнимаю.

0: кто сказал, что надо бросить петь?
1: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Скажи мне, скажи нет. Серьезно, не поздно.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, над

0: меня!
1: Радио Z.
2: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. СВО остановится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано. Владимир Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент, но она имеет смысл только при финализации процесса урегулирования, а над этим надо работать. Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат», сообщил командующий РВСН. Сергей Каракаев доложил президенту, что комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает действующие и перспективные системы ПРО. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года. Пусковые установки «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил. Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва на военную службу для студентов вузов МЧС, которые поступили туда непосредственно после колледжа. Речь идет о тех, кто учится очно в статусе курсанта и окончил колледж по тому же профилю. Право распространяется не более чем на 200 человек в год. В Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Если закон примут, обратиться за справками и документами можно будет не только в МФЦ, но и в территориальные органы Соцфонда России. Предполагается, что новшество оптимизирует процесс и сделает услуги доступнее. Передачу полномочий регионам оформят специальными соглашениями между правительствами субъектов и Соцфондом. Сотрудники фонда будут принимать заявления, консультировать и выдавать готовые результаты. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны перестали принимать такие документы. Во Франции пока действует исключение. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025. Финляндия вводит ограничения с лета этого года. Там исключение сделают для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданного до 1 июня текущего года. Туроператоры рекомендуют перед планированием поездки проверять требования конкретной страны и заранее оформлять биометрический паспорт нового поколения. Эксперты рассказали, почему диеты дают лишь краткосрочный результат. После завершения диеты повышается уровень гормона голода грелина. Организм воспринимает это как сигнал опасности, запускаются защитные механизмы, которые приводят к возвращению веса. Из-за изменения гормонального фона после диеты контролировать питание становится значительно труднее. По словам врачей, быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы, а уменьшение такой ткани ведет к ухудшению обмена веществ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Белгородский рубеж. Помню фото в рамке на стене. Гимнастерка, орден, строгий взгляд. Ты рассказывал о той войне, как горел Белгород тогда. Думал я, что это навсегда стало прошлым, былью, страшным сном. Но пришла незваная беда и ударил гром по городу огнем. Тишина разорвана опять. Грохот в небе, вспышки там и тут. Нам пришлось оружие поднять. Там, где мирно яблони цветут. Дед мой здесь фашиста гнал назад. Кровью политы родины полей. А теперь снаряды у нас летят, убивая женщин и детей. Белгородский рубеж, стена из сердец. Не пробить, не сломать, не стереть. Белгородский рубеж, стена и сердец. Отцов, матерей, стариков и детей. Белгородский рубеж, стена и сердец. Русь-матушка с нами везде. Белгородский рубеж, стена и сердец. Господь, сохрани и спаси нас, Отец. Белгород стонет, сирены воют в ночи. Небо в разрывах и сердце громко стучит. Нацист поднял голову, злобный оскал. Кто бы подумал, кто бы тогда это знал? Снова свастика ползет из тьмы, разрывая души, и сквозь века посреди безумной кутерьмы бьемся мы за детские сердца. Дроны смерти в облаках висят, словно коршуны добычи ждут. Здесь осколки по дворам свистят, здесь секунды жизни счет ведут. Прости, ветеран, что история сделала круг, что снова оружие просится в тяжесть рук. Мы встали стеной, заслоняя собой родных, ради погибших и ради наших живых. Белгородский рубеж, стена и сердец. Не пробить, не сломать, не стереть. Белгородский рубеж, стена и сердец. Отцов, матерей, стариков и детей. Белгородский рубеж, стена и сердец. Русь-матушка с нами везде. Белгородский рубеж, стена и сердец. Господь, сохрани и спаси нас, Отец. Стань рядом, брат. Здесь нет чужих.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. СВО остановится в любой момент, едва в Киеве примут необходимые решения, о которых прекрасно знают, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано. Владимир Путин готов к встрече с Зеленским для переговоров в Москве в любой момент, но она имеет смысл только при финализации процесса урегулирования, а над этим надо работать. Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат», сообщил командующий РВСН. Сергей Каракаев доложил президенту, что комплекс «Сармат» гарантированно преодолевает действующие и перспективные системы ПРО. Первый ракетный полк поставят на боевое дежурство до конца года. Пусковые установки «Сармат» значительно повысят возможности стратегических ядерных сил. Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва на военную службу для студентов вузов МЧС, которые поступили туда непосредственно после колледжа. Речь идет о тех, кто учится очно в статусе курсанта и окончил колледж по тому же профилю. Право распространяется не более чем на 200 человек в год. В Госдуме предложили расширить список мест, где россияне могут получить государственные и муниципальные услуги. Если закон примут, обратиться за справками и документами можно будет не только в МФЦ, но и в территориальные органы Соцфонда России. Предполагается, что новшество оптимизирует процесс и сделает услуги доступнее. Передачу полномочий регионам оформят специальными соглашениями между правительствами субъектов и Соцфондом. Сотрудники фонда будут принимать заявления, консультировать и выдавать готовые результаты. Россияне с загранпаспортами старого образца без биометрии больше не смогут въехать в Данию, Мальту, Чехию, Исландию, Норвегию, Литву и Эстонию. Эти страны перестали принимать такие документы. Во Франции пока действует исключение. Въезд разрешен детям до 15 лет и обладателям шенгенских виз, выданных до 1 июня 2025. Финляндия вводит ограничения с лета этого года. Там исключение сделают для несовершеннолетних и владельцев вида на жительство, выданного до 1 июня текущего года. Туроператоры рекомендуют перед планированием поездки проверять требования конкретной страны и заранее оформлять биометрический паспорт нового поколения. Эксперты рассказали, почему диеты дают лишь краткосрочный результат. После завершения диеты повышается уровень гормона голода грелина. Организм воспринимает это как сигнал опасности, запускаются защитные механизмы, которые приводят к возвращению веса. Из-за изменения гормонального фона после диеты контролировать питание становится значительно труднее. По словам врачей, быстрое похудение затрагивает не только жировые запасы, но и мышцы, а уменьшение такой ткани ведет к ухудшению обмена веществ. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Будьте бодры и здоровы!

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка Садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: чистого листа.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентный.

Радио Z. Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я говорю спасибо волонтерам. Без вас на фронте просто не прожить. В строй встали за Россию дружно, хором. И Родину смогли вы защитить. Броня и форма, рыбы и аптечки, прицелы, генераторы, вода, носки и маскировочные сети, детекторы, иконки, провода, еда и дроны, принтеры и печки, обвесы, инструменты и мешки, заявки фронтовые бесконечны, и помощь ждут родные мужики. По капле, по кусочку, по копейке стекаются потоки доброты, и не суметь никак войне злодейки лишить людей душевной теплоты. Вы делитесь своим огнем друг с другом, мир полый наполняете добром. Рука к руке, надежным, верным кругом, спасительным становитесь плечом. Вы ежедневно, женщины, мужчины, без возраста, без боли и без слез, куете щит и меч своей России. Уверенно, упрямо и всерьез. Без вашей воли и без вашей силы совсем иные были времена. Родные волонтеры, вам спасибо за жизнь, за смысл, за добрые дела. Татьяна Кравченко, позывной «Снегурочка».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На прошлой неделе правительство России подписало распоряжение о перечислении еще 2 миллиардов рублей из федерального бюджета на приобретение нового жилья тем людям, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Деньги получат жители 7 округов – Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского, Шебекинского. Это 315 семей. Средства поступят жителям после прохождения необходимых процедур, сообщил губернатор региона. 117 пляжей готовят к купальному сезону в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности замгубернатора области Евгений Воробьев на совещании правительства доложил, что из-за оперативной обстановки будут закрыты 5 пляжей в Грайворонском округе и по одному пляжу в поселке Комсомольский Белгородского округа, в Зиборовке Шебекинского округа и в Красноярушском округе. Муниципалитеты проводят процедуру декларации мест отдыха. К 1 июня планируется укомплектовать команды спасателей. Властям муниципалитетов до 21 мая поручено организовать непрерывную работу спасательных постов на действующих пляжах и подготовить зоны для купания детей. В летних лагерях проведут акцию «Научись плавать» и другие профилактические мероприятия. Во время купального сезона патрульные группы будут инспектировать места, где купание запрещено. В Равинском округе начался ремонт участка протяженностью 2,9 километра автодороги регионального значения Нагорье-Ржевка, граница Воронежской области. Он начинается возле села Нагорье и заканчивается в селе Ржевка. Особое значение ремонт имеет для жителей Ржевки. Здесь дорога проходит по улице Центральной, где сосредоточены ключевые социальные объекты. Специалисты обновят дорожное полотно, отремонтируют водопропускные трубы, установят автопавильоны, перильное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, запланировано устройство тротуара и искусственных неровностей, нанесение разметки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородская спортсменка стала чемпионкой России по легкой атлетике спорта с нарушением зрения. Соревнования прошли в Казани. Мария Ермоленко показала отличный результат на дистанции 42 километра 195 метров, которую она преодолела за 3 часа 15 минут 48 секунд. В результате завоевала первое место в своем классе и выполнила норматив мастера спорта России. Тренирует спортсменку Роман Ефимов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

гениальная и бездарная. Ее можно любить и гордиться страной. Ну а можно жалеть и сердиться порой.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуйте, дорогие солдаты. Меня зовут Полина. Мне 7 лет. Я учусь в 1-м классе. Хочу пожелать вам добра и мира. Спасибо, что нас защищаете. Вы настоящие герои.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

вспоминаю то время, и слезы из глаз по седой бороде потекли. Я хочу, чтобы мирное время для вас стало ценностью жизни.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. На прошлой неделе правительство России подписало распоряжение о перечислении еще 2 миллиардов рублей из федерального бюджета на приобретение нового жилья тем людям, чьи населенные пункты были закрыты в конце 2025 года. Деньги получат жители 7 округов – Белгородского, Борисовского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Красноярушского, Шебекинского. Это 315 семей. Средства поступят жителям после прохождения необходимых процедур, сообщил губернатор региона. 117 пляжей готовят к купальному сезону в Белгородской области. Временно исполняющий обязанности замгубернатора области Евгений Воробьев на совещании правительства доложил, что из-за оперативной обстановки будут закрыты 5 пляжей в Грайворонском округе и по одному пляжу в поселке Комсомольске Белгородского округа, в Зиборовке Шебекинского округа и в Красноярушском округе. Муниципалитеты проводят процедуру декларации мест отдыха. К 1 июня планируется укомплектовать команды спасателей. Властям муниципалитетов до 21 мая поручено организовать непрерывную работу спасательных постов на действующих пляжах и подготовить зоны для купания детей. В летних лагерях проведут акцию «Научись плавать» и другие профилактические мероприятия. Во время купального сезона патрульные группы будут инспектировать места, где купание запрещено. В Равинском округе начался ремонт участка протяженностью 2,9 километра автодороги регионального значения Нагорье-Ржевка, граница Воронежской области. Он начинается возле села Нагорье и заканчивается в селе Ржевка. Особое значение ремонт имеет для жителей Ржевки. Здесь дорога проходит по улице Центральная, где сосредоточены ключевые социальные объекты. Специалисты обновят дорожное полотно, отремонтируют водопропускные трубы, установят автопавильоны, перильное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики, запланировано устройство тротуара и искусственных неровностей, нанесение разметки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Белгородская спортсменка стала чемпионкой России по легкой атлетике спорта с нарушением зрения. Соревнования прошли в Казани. Мария Ермоленко показала отличный результат на дистанции 42 километра 195 метров, которую она преодолела за 3 часа 15 минут 48 секунд. В результате завоевала первое место в своем классе и выполнила норматив мастера спорта России. Тренирует спортсменку Роман Ефимов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и побед!

0: Севастополь и Керчь.
1: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 47 22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка с садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

0: Радио Z.
1: Воинам погибшим светлое

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: От

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Глава Минэкономразвития Михаил Решетников доложил Владимиру Путину о положении в российской экономике. Министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет настройка экономики, а ситуация постепенно стабилизируется. По его словам, в марте рост ВВП восстановился, реальные доходы россиян в первом квартале выросли, а инфляция на начало мая составила 5,6%. Решетников отметил, что это создает условия для возможного смягчения денежно-кредитной политики. Президент, в свою очередь, обратил внимание на положительные макроэкономические тенденции в стране. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Суммы единовременных поощрений прежние – 1 миллион рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч за медаль ордена. С этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами Героев России и Героев труда. С 1 января им положены ежемесячные денежная выплата. Сейчас это более 76 тысяч рублей. Ее могут назначить проактивно, без лишних заявлений. Подать документы на единовременное поощрение можно через госуслуги, МФЦ или лично в соцфонде. Новые правила призваны избавить семьи от бюрократии и ускорить получение помощи. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров, от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. Специалисты считают, что это открытие меняет представление о возрасте и человеческом потенциале. Теперь у каждого есть научный повод смотреть в будущее с оптимизмом. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания всем нам!

Купидон. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хранителей.

0: хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Камуфляж наденем с беретом и на грудь повесим медали. Не испортят праздника вести, годы суетой закружили, но сегодня снова все вместе.

0: Радио Зет. Командовать парадом будем мы.
1: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров. И в старой церкви колокол упал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 23 градусов тепла. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Лепанто, Облачков.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бережна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Зеленским, заявил, что организовывать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Глава Минэкономразвития Михаил Решетников доложил Владимиру Путину о положении в российской экономике. Министр заявил, что после периода быстрого роста сейчас идет настройка экономики, а ситуация постепенно стабилизируется. По его словам, в марте рост ВВП восстановился, реальные доходы россиян в первом квартале выросли, а инфляция на начало мая составила 5,6%. Решетников отметил, что это создает условия для возможного смягчения денежно-кредитной политики. Президент, в свою очередь, обратил внимание на положительные макроэкономические тенденции в стране. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Суммы единовременных поощрений прежние – 1 миллион рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч за медаль ордена. С этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами Героев России и Героев труда. С 1 января им положено ежемесячно денежная выплата. Сейчас это более 76 тысяч рублей. Ее могут назначить проактивно, без лишних заявлений. Подать документы на единовременное поощрение можно через госуслуги, МФЦ или лично в соцфонде. Новое правило призвано избавить семьи от бюрократии и ускорить получение помощи. Пик человеческих возможностей наступает не в молодости, а в возрасте от 55 до 60 лет. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Они проанализировали 16 параметров от когнитивных способностей до эмоционального интеллекта. Оказалось, что сочетание накопленных знаний, жизненного опыта и рассудительности выводит зрелых людей на первое место по общему уровню психического функционирования. Ведущий автор исследования пояснил, молодость хороша по-своему, но именно зрелость дает более мощный и широкий набор инструментов для решения сложных проблем и принятия ответственности. Специалисты считают, что это открытие меняет представление о возрасте и человеческом потенциале. Теперь у каждого есть научный повод смотреть в будущее с оптимизмом. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Процветания всем нам!

0: тихо заплачу от счастья, когда ты вернешься домой.
1: Радио Z. Без помех к успеху.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама.
2: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 30.

0: 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
1: Щедрые цены в нашем доброцене.
2: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов 2379 рублей.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
2: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин все на УАЗ. Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Дали мне судьба удачи,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

вязаная, да, сестра моя, свеча черная. Уж собой этот братец от тоски уж раздумал.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Яковлевском округе с рельсов сошел электропоезд «Разумная Томаровка». Как сообщил губернатор, причиной происшествия стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна. Машинист применил экстренное торможение, после чего половина вагона сошла с рельсов. В момент ЧП в поезде находились 15 человек. Пострадала женщина. На месте работают все оперативные службы, включая саперов Минобороны. Обстоятельства происшествия уточняются. Движение поездов на участке разъезд 134. 4-й километр Томаровка временно приостановлено. Для устранения последствий к месту происшествия направлен восстановительный поезд. В Юго-Восточной железной дороге сообщили, что принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления движения. Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в приложении РЖД пассажирам и на сайте РЖД. В сельскохозяйственных предприятиях Прохоровского округа продолжаются полевые работы. Особое внимание в этом году уделено картофелю. Общая запланированная площадь под эту культуру составляет 740 гектаров. На сегодняшний день аграрии уже выполнили посадку на 200 гектарах. В работе аграрии используют сложное минеральное удобрение. Оно необходимо для сбалансированного питания, что напрямую влияет на будущий урожай, а также улучшает вкусовые качества и лёжкость клубней. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил официальное обращение председателю правительства России с предложением передать все комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в госсобственность. Частным компаниям предлагается запретить такой способ заработка. Право автоматически фиксировать нарушения должно остаться только у уполномоченных госорганов и региональных ведомств. Реализация этой меры позволит повысить безопасность, сократить количество ошибочных штрафов, бюджетные средства направить на обустройство пешеходных переходов, внедрение умных систем контроля скорости, улучшение дорог в регионах и закупку современных камер. Позиция ЛДПР – камеры должны предотвращать аварии, а не приносить прибыль. Депутат Белоблдумы от ЛДПР Евгений Дрюмов отметил, в Белгородской области проблема носит системный характер. В приемную партию регулярно обращаются водители, получающие штрафы с камер, установленных на участках, не являющихся очагами аварии. В прошлом году было выписано более 1,5 миллиона штрафов, а количество ДТП сократилось лишь на 1%. Инициатива председателя ЛДПР полностью обоснована, сказал он. В Парке Победы в Белгороде открылась выставка «Город, который живет и становится сильнее». Здесь одновременно существуют две реальности. Первая – это боль приграничья, а вторая – несломленный дух и ритм жизни. Выставка состоит из 110 фотографий, которые были сделаны в период с 2023 по 2026 годы в Белгороде. Это не просто экспозиция, это диалог города с самим собой. Это история о каждом из нас, история, которую мы все проживаем сердцем, сказал Валентин Демидов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба!

0: тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамой, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» – это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно, как это происходило. То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру и никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. Это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. Угу. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса, нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и в принципе они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит, кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, эта история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца, пропустить это все через себя и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
3: да.
1: Или ты одна это делаешь?
3: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
3: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестало хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахов помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружье, мы обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят, так радуемся друг другу, когда видим, что ой, вы живые, а они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни, гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить.
2: Ну, которая несколько раз уже проходит. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно нет.
1: Не было, Катюша, тебе?
3: Нет, как-то такового страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля», там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической, Катюша?
3: Да.
1: Перепевали?
3: Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
3: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
3: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
3: И есть песня группы Любе «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
3: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Яковлевском округе с рельсов сошел электропоезд «Разумная Томаровка». Как сообщил губернатор, причиной происшествия стало отсутствие около 2 метров железнодорожного полотна. Машинист применил экстренное торможение, после чего половина вагона сошла с рельсов. В момент ЧП в поезде находились 15 человек, пострадала женщина. На месте работают все оперативные службы, включая саперов Минобороны. Обстоятельства происшествия уточняются. Движение поездов на участке разъезд 134. 4-й километр Томаровка временно приостановлено. Для устранения последствий к месту происшествия направлен восстановительный поезд. В Юго-Восточной железной дороге сообщили, что принимают все необходимые меры для скорейшего возобновления движения. Информацию о фактическом движении поездов можно узнать в приложении РЖД пассажирам и на сайте РЖД. В сельскохозяйственных предприятиях Прохоровского округа продолжаются полевые работы. Особое внимание в этом году уделено картофелю. Общая запланированная площадь под эту культуру составляет 740 гектаров. На сегодняшний день аграрии уже выполнили посадку на 200 гектарах. В работе агрария использует сложное минеральное удобрение. Оно необходимо для сбалансированного питания, что напрямую влияет на будущий урожай, а также улучшает вкусовые качества и легкость клубней. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил официальное обращение председателю правительства России с предложением передать все комплексы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в госсобственность. Частным компаниям предлагается запретить такой способ заработка. Право автоматически фиксировать нарушения должно остаться только у уполномоченных госорганов и региональных ведомств. Реализация этой меры позволит повысить безопасность, сократить количество ошибочных штрафов, а бюджетные средства направить на обустройство пешеходных переходов, внедрение умных систем контроля скорости, улучшение дорог в регионах и закупку современных камер. Позиция ЛДПР – камеры должны предотвращать аварии, а не приносить прибыль. Депутат Белоблдумы от ЛДПР Евгений Дрюмов отметил, в Белгородской области проблема носит системный характер. В приемную партию регулярно обращаются водители, получающие штрафы с камер, установленных на участках, не являющихся очагами аварий. В прошлом году было выписано более 1,5 миллиона штрафов, а количество ДТП сократилось лишь на 1%. Инициатива председателя ЛДПР полностью обоснована, сказал он. В Парке Победы в Белгороде открылась выставка «Город, который живет и становится сильнее». Здесь одновременно существуют две реальности. Первая – это боль приграничья, а вторая – несломленный дух и ритм жизни. Выставка состоит из 110 фотографий, которые были сделаны в период с 2023 по 2026 годы в Белгороде. Это не просто экспозиция, это диалог города с самим собой. Это история о каждом из нас, история, которую мы все проживаем сердцем, сказал Валентин Демидов. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
4: Песня на войне.
5: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Уверен, многие из вас слыхали выражение «наш слон». Оно применяется, как правило, в отношении того, кто завершает верные, правильные действия с тактом, грациозностью и изяществом слона в посудной лавке. Открывает выпуск новинка от «Заряда», которая так и называется «Наш слон».

0: Песня на войне.
1: Продолжение вновь новинка. Группа «Князь Мансуров» с песней, название которой двойных толкований не допускает и не предполагает. «Уходим в бой».

зачахнув, не несет тепла. Жизнь, что дешевле свиста пули, тех, кто рискнуть собой дерзнули.

детей. Ненадолго, так всего на месяц, отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаяние и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В горловке остался кот Тимошка. Почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал, нам охране строго по секрету.

и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазурь.

0: проболтайся никому. По траве бежали босоножки. Господи, прости мою вину, скоро ей назад к ее Тимошке. А по сути снова на войну.
1: Рифма на броне.
2: Если я не успею тебя отогреть, если море в тебе перестанет шуметь, повинуясь сердечному стуку, если выйдет из дремы создатель чудес и лохматую голову свесит с небес и протянет хозяйскую руку и поднимет мужицкой своей пятерней над прошитой снарядами черной стерней, если спросит, о ком ты молился, кулаком потрясая, боясь упустить заклинаний нехитрых и стертую нить, за кого ты под пулями бился, ты ответишь: я землю худую жалел, чтобы она не досталась врагу на прицел, под его сапогом не горела. Я касался ее только беглой стопой, а потом я зарылся в нее с головой, как в горячее мамино тело. Я пронес через смерть все, чем жил на земле. Золотую ромашку на хрупком стебле, завывание вешней метели. Я твои первозданные видел леса, я деревьев умел различать голоса. О тебе они, Господи, пели. Я любил наблюдать, как послушны, легки облетают по осени их лепестки. Я ночные любил автострады, как на них в темноте зажигались огни. И на дальние звезды глядели они. Ни огромного мира не надо, только ту его часть, где из труб заводских тянет дымом и топят квартиры, а в них, ни минуты не зная покоя, месяцами порой дожидаясь вестей, наши жены во сне на руках, как детей, нас выносят живыми из боя. И одна среди них, та, что прячет глаза, что краснее, как винная, гнется лоза под моей ладонью неловкой, у которой дыханье реки на губах, та, которая чуть привстает на мысках, чтобы трепетной русой головкой до меня дотянуться, а я навсегда улетел за тобою. Проходят года, там внизу, пока, Господи Боже, мы с тобой говорили всего только час. Я готов умереть еще множество раз в этой тверди, которой дороже я не знал ничего. И суровый Господь улыбнется и сложит тройную щепоть, и тебя не спеша перекрестит и ответит тебе, мол, лети на войну. Я ошибся, я лет через 40 возьму тебя в небо на этом же месте. И откроешь глаза, и пойдешь по земле, и поодаль лежащим в остывшей золе свой найдешь автомат невредимый. И нещадно орудия врага застрочат, но не дрогнет под пулями русский солдат, неповерженный, непобедимый. Софья Юдина. «Русский солдат».
1: Рифма на броне.
3: Коллектив «Союз первых» продолжает эфир реальной истории парома «Славянин». В песне описываются события 2022-2023 годов.

0: песня на войне.
1: Победитель получает все. Есть такое крылатое выражение. Но если память мне не изменяет, это не совсем отечественная поговорка. У нас на эту тему есть другая. Победителей не судят. Русские ракеты завершают сегодняшний выпуск. Быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. 9 октября 1967 года в Боливии был схвачен и казнен человек сложной судьбы. Пламенный кубинский революционер Эрнесто Че Гевара. Родившийся в зажиточной семье, получивший хорошее образование, доктор Гевара предпочел форму цвета хаки белому халату, а больничную тишину – боям в джунглях. Несмотря на всю противоречивость своей личности, командант Че во всем мире был и остается символом борьбы против империализма.

Я стою двумя ногами на сухой земле. Мне говорят, что будет дождь, он пойдет в октябре. Мне не важна эта бессмысленная, скучная война. Я хочу это закончить, хочу все это разорвать. Но не выходит, как не бейся, нету выхода вообще. Ведь я не просто так солдат,

не осталось табака. Мы все бредем шестые сутки в окружении врага. И дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

карточки из дома, и их не разорвать. Одна моя жена, другая моя мать, и от одной платок, и камень от другой, и это все, что я возьму с собой. Одни уходят, а другие остаются на века. Кто я, беспечный ручеек или глубокая река? Что через годы скажет сын, когда и сам уже седой? Что будут помнить обо мне и кто последует за мной? Дай Бог мне силу, чтобы достойно подойти к своей черте, ведь

0: Песня на войне.
1: Далее в программе новинка. Алексей Гашин с позывным «Тай» пишет стихи, которые уже в свою очередь исполняет нейросеть. Отбросим споры на тему допустимости такого рода альянсов в эфирах, просто выслушаем. «Огонь на себя» называется представленная на ваш суд работа.

Господь Смерч выполнит задание без изъяна. Подразделение.

0: рифма на броне.
1: От февраля до октября на сердце тонкая броня. Изранено, не подлатать, не думает себя спасать. Снаряды, пули далеко, но все равно летят в окно и падают ко мне на стол, рвут платье нового подол. Играет музыка в кино, их визг я слышу все равно, а если вижу красный цвет, он затмевает белый свет. Броня совсем уже тонка, как будто детская рука, не удержать ей этот груз. Боюсь, сорвусь, не удержусь. Минута слабости одна, прощу ее, она честна. А каково же сердцу там, среди воронок страшных ям? От февраля до октября броня пробитая не зря. Мне снится мой погибший дед с шевроном внука, буквой Z. Марина Крылатова.
0: Рифма на броне.
2: У таких действенных людей, как летчики, вынужденное безделье просто пытка. Основной причиной этого вынужденного безделья является погода. Нелетная погода.
3: Ветра с утра вовсю в полях гуляют. Устроили какой-то шумный пир. И тучи землю клочьями цепляют. Как будто бы замерз, молчит эфир. Наверное, уж лучше снег в июле, чем этот ливень, молнии и гром. Синоптики нас снова обманули, продрог до самых плит аэродром. Озябли на стоянках самолеты, нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты,

сверкают спокойнее им, пока мы на земле. И кажется, что небо цвета хаки, его расчертит молнией злом. Грустят аэродромные собаки, укрывшись от ненастья.

0: погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем.
1: Ждем.

зябли на стоянках самолеты. Нас терпеливо ждут, мы не идем. Погода прекратила все полеты, и мы к земле привязаны дождем. Ждем.

0: Живи!
1: Песня на войне.
2: Комиссары или впоследствии замполиты, как военная институция, присутствовали в той или иной форме во многих странах мира, но лишь в Красной, а впоследствии в российской армии, замполиты в полной мере раскрыли свое предназначение. Неправильно будет считать их тыловыми крысами. Многие из них совершили немало подвигов, вдохновляя бойцов своим личным примером. Гимн замполитам в исполнении Владимира Шипко продолжает выпуск.

тогда замболит. Таким, как ты, место в раю. Быть может, не вспомнят истории след, но каждую помнишь судьбу. Вернись домой, и тогда замболит.

Ну и в завершении. Помним о том, что война, любая война, рано или поздно заканчивается. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума 14 мая рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Сейчас должность омбудсмена занимает Татьяна Москалькова. Ее полномочия истекают в этом году. Ранее Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу. Она сообщила, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть почти 3700 российских военнослужащих. Москва и Киев продолжают обсуждать новые обмены пленными. Михаил Мишустин встретился с руководителем Рособорнадзора Анзором Музаевым. Ключевой темой встречи стала итоговая аттестация школьников и подготовка к единому госэкзамену. Анзор Музаев доложил, что досрочный этап прошел в штатном режиме. В нем приняли участие свыше 2000 человек. С этого года по поручению президента экзамены будут начинаться строго с 1 июня, что позволит спокойно провести последние звонки в школах и подготовиться к сдаче. Как и в предыдущие годы, выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору и использовать результат пересдачи при приеме в вузы. По просьбе губернаторов Белгородской и Курской областей для этих регионов добавлены резервные дни 5 и 9 июня. Особое внимание было уделено возможности пробной сдачи ЕГЭ. По поручению Мишустина такая практика уже внедрена. 20 апреля процедуру тестирования прошли 600 тысяч 11-классников и 1,5 миллиона 9-классников. Антон Силуанов опроверг слухи о планах повысить налоги и заморозить вклады. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты, сказал глава Минфина. По его словам, экономике сейчас нужны другие меры – создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей. Соцфонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия многодетным, рассмотрит те случаи, где семьи раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, не более 10% выше прожиточного минимума, сказал глава Минтруда Антон Котяков. Работу начнут с 22 мая, отказы будут пересматривать проактивно. МВД предупредила о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками государственной фельдъегерской службы и говорят о якобы спецкурьерах, проверке денег или декларации наличных. В МВД пояснили, эта служба занимается доставкой служебной корреспонденции между органами власти и не работает с обычными гражданами. Если к человеку приезжают за деньгами, картами или документами от имени такой структуры, это признак мошенничества. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: После работы хочется упасть, закрыть глаза, чтобы не видеть пасть свистящей смерти. Хочется пропасть, желательно на несколько столетий. Кидаешь в ноги грязный автомат, броню, одежду, каску, все подряд. А заступивший суточный наряд сварганит чай, яичницу, котлеты. Усевшись, будешь нехотя жевать, глазами точку в стенке прожигать, курить, пуская кольца и молчать, не понимая следствий и причины. Потом, смыв грязь, ты позвонишь домой, наврешь, что у тебя был выходной. Пока ты спишь, вернется ангел твой и снарядит пустые магазины. Дмитрий Филиппов, участник специальной военной операции.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: небе ждет меня она.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 10 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 12 мая. Ранено 4 мирных жителя. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился губернатор. Из Росрезерва прибыли еще 3 единицы техники. 3 автокрана поступят в распоряжение Белоблводоканала. Благодарен председателю правительства России Минпромторгу за оказываемую помощь региону и предоставленную технику, написал Вячеслав Гладков. Выбрать будущее своего населенного пункта можно уже сейчас. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на сайте загородсреда.госуслуги.ру продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители Белгородщины выбирают общественные территории, которые преобразятся в следующем году. От вашего голоса зависит, какие места для отдыха, парки, скверы, зоны для прогулок изменятся к лучшему. Напомним, что благодаря реализации федерального проекта, который в прошлом году вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Белгородской области благоустроили уже 318 общественных территорий. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно до 12 июня. Последние звонки в белгородских школах проведут в закрытых помещениях. Праздник отметят более 22 тысяч выпускников, в том числе 16,3 тысячи девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. В 55 школах, где обучение велось дистанционно, линейки пройдут онлайн. В остальных учебных заведениях – в закрытых помещениях. Участие родителей и гостей возможно по согласованию с администрацией и предъявлении документов. Все празднования завершатся до 18 часов. Напомним, последние звонки запланированы на 26 мая, а начало ОГЭ и ЕГЭ – на 1 июня. Выпускные для одиннадцатиклассников пройдут 27 июня. Для школьников Белгорода подготовили программу летнего отдыха. Подробности рассказал в прямом эфире Валентин Демидов. В 2026 году на базе общеобразовательных учреждений начнут работу 49 лагерей с дневным пребыванием. Первая, самая массовая смена пройдет с 1 по 19 июня. Откроются все 49 лагерей. Вторая смена – с 1 по 10 июля на 19 базах. Третья смена запланирована с 15 по 24 июля на 9 площадках. И четвертая пройдет с 3 по 14 августа на 15 базах. Будут работать 40 детских лагерей труда и отдыха для подростков с 14 до 17 лет с 1 по 19 июня. Программа сочетает летний досуг с полезной трудовой деятельностью. Подростки попробуют себя в роли помощников вожатых, займутся уборкой школьных территорий, приведут в порядок клумбы и газоны. За эту работу дети получат зарплату, рассказал Демидов. Заявление на отдых в лагере с дневным пребыванием принимают классные руководители той школы, где учится ребенок. Единственное условие – подать заявление не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выбранной смены. Что касается загородных лагерей «Юность», «Сокол», «Сосновый бор» имени Гагарина и «Электроника», они приостановили работу, руководствуясь решением оперштаба области. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Фронт на 1000 верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на 1000 верст.

налейте чаю. Борщик, сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит буженина его кровь.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». Девочки, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Когда и как вы решили заниматься волонтерской деятельностью и во что это все переросло? Давайте с мамы, наверное, начнем.
2: За событиями в Украине наша семья следила с 2014 года. Я внучка военного, дочка военного, жена военного. И поэтому, как только над Белгородом полетела, мы сразу увидели танки с буквами «В», «З», поняли, что наши ребята тут, и где нам оказаться, как им помогать. То есть 22-го года, ну, наверное, с конца февраля, с начала марта, мы уже так плотно включились, искали их по кустам, по лесам. Вылилось это в волонтерское движение канал «Катюша СВО».
1: На сегодняшний день сколько там человек?
2: Ну, у нас стабильно около 1000 человек, но в основном это военные бойцы, которые вышли на канал, пройдя через наш госпиталь. А волонтеров, наверное, очень мало. Смысл волонтерского движения «Приграничье» — это собрать волонтеров всей страны, чтобы быть как бы передаточным пунктом между страной и бойцами, напрямую связь была.
1: Угу. Получается? Доверяют люди?
2: Ну, раз мы еще живы, то получается.
1: А вот это доверие, оно же выстраивалось не сразу, а поэтапно. Как это происходило? То есть вы находитесь здесь, в «Приграничье», вы все это понимаете, видите своими глазами, но люди, которые находятся там далеко, им же нужно как-то объяснить, донести, что происходит.
2: Началось с того, что мы организовали канал, в котором, в принципе, я изначально выкладывала записки волонтера, просто описывая ситуации, наверное, судьбы бойцов, которые проходят через нас в госпиталь. Больше было, чтобы не потерять, наверное, ратный подвиг солдата, который никто не видит, который он делает один сам, и может где-то там, пока его моешь или стрижешь, открыть такую душу, которую никакому психиатру и никому никогда в жизни не расскажет. И мне было страшно, что вот это вот забудется, люди уйдут и никогда больше не раскроются. Я видела человека адекватного Моресеву, который много месяцев выползал, похудел там на 60 килограмм, и он говорил, что мне очень надо вернуться. Это причем был 22-й год, еще лето. Угу. То есть он с перебитыми ногами полз там по украинской территории, что-то порядка 40 дней, что ли, полз. Все ел непонятно что-то уже, траву, говорит, вообще есть не хочется. То есть вот это первый человек, который меня сподвиг, что надо писать. И на меня, наверное, выходили сначала как на канал писательский, чтобы почитать. А потом у нас сгорел госпиталь, и мы поняли, что нашего ресурса нашей семьи уже не хватает, потому что у нас репетиторские центры по Белгороду, и я могла как бы вкладывать средства нашей семьи, мы вполне справлялись сами первый год. А потом сгорел госпиталь, и нужны были очень дорогие бронолиновые повязки, много, и я уже на канале сказала: ребята, мы не справляемся, надо помогать. И люди, которые вышли как читатели, подключились, и в принципе они с нами до сегодняшнего момента. Потому что видят, что мы вот в этом крутимся, видят передачу напрямую ребятам. Кто остался, тот верит. Кто читатели, те ушли, как сборы начались.
1: Вот я хотела сказать, когда выходят люди из канала, что вы чувствуете?
2: Ну ничего, чужие люди прошли, почитали, посмотрели. Людям нужны зрелища, хлеб. Зрелища стало меньше, нам от них нужен хлеб, уходят. Чужие люди, остаются свои.
1: Катюш, как тебя подключили к этой истории? Рассказывай.
3: В самом начале СВО мама зашла в госпиталь и потом уже подтянула и меня. А я не могла не подключиться, так как мне тоже хотелось помочь ребятам, тоже хотелось как-то участвовать в этом. И я тоже пошла по своей собственной воле помогать в госпиталь. Там мы начали петь песни, ребята начали просить скидывать. Вначале кому-то я скидывала лично, но потом поняла, что лучше скидывать песни в канал, и на канале стало появляться больше бойцов.
1: Ты в школе учишься или закончила школу?
3: На данный момент я готовлюсь к поступлению в Академию МВД, а так я в прошлом году закончила 11 классов. В этом году я усердно бегаю, качаюсь, ну и больше занимаюсь волонтерством.
1: Ну, ты прям по характеру такая боевая. Я почему спрашиваю? Потому что не каждый взрослый человек готов прийти в госпиталь для того, чтобы поддержать наших бойцов. Несмотря на возраст, повторюсь, эта история очень глубокая, личная и тяжелая. Давайте будем честно говорить об этом. Увидеть раненого бойца и пропустить это все через себя, и при этом постараться не показать, что тебе больно, потому что ему гораздо больнее, это сложно. А вот как ты со своими эмоциями справляешься?
3: Мне не было страшно смотреть на эти раны, не было страшно, когда лилась кровь у кого-то из бойцов. Просто когда человек сам улыбается после всех ранений, когда сам продолжает жить, то понятно, что все не потеряно. А значит, мы тоже не можем унывать, так как сам боец не унывает, значит, мы должны его поддерживать.
1: Ты сказала о том, что вы поете песни, поддерживаете с мамой вдвоем,
3: да.
1: Или ты одна это делаешь?
3: Вдвоем.
1: Как у вас появилась эта идея?
3: Ну, просто я с 4 лет еще занимаюсь вокалом, как бы, и песня, она всю жизнь шла со мной, и после 2 класса я тоже занималась вокалом. С началом СВО я уже перестала заниматься им профессионально, потому что перестала хватать времени. Ну, и мы мыли полы, мама стригла. Потом поняли, что как-то скучно стричь, и решили включить колонку. И как-то бойцы начали подтягиваться, всем зашло, и мы решили, что да, нормально, продолжаем.
1: Но вы поете не только в госпитале. Также есть история у вас, связанная с поездом. Кто расскажет, ты или мама?
2: Часто с белгородского направления вглубь страны двигаются поезда, в которых наши раненые отправляются на дальнейшее лечение. Питанием раненых с этого поезда занимается группа фахового помощи военнослужащим. Нас они пригласили, наверное, в прошлом году где-то создать, ну, как настроение, потому что поезд стоит там порядка, ну, несколько часов, раненые покушали, а дальше им скучно, они слоняются по перрону, как бы начинают обсуждать свои проблемы, уходят в свои какие-то личные переживания. И мы туда встали как поддержкой, подъемом морального духа. И дошло до того, что некоторые говорят, дайте нам ружьем обратно пойдем. То есть такой у них запал поднимается. Есть ребята, которые уже 3-4 раз проходят. Так радуемся друг другу, когда видим, что ой, вы живые. А они такие, ой, вы еще тут. То есть да, мы тут, мы всегда до Талова вместе рядом. Катя поет, иногда ребята подключаются, поют вместе с нами.
1: Что поете?
2: Ну, у нас только, наверное, милитари песни. Гражданских очень мало. Наверное, каждая война свой пласт песен рождает. Это целый такой как бы неисследованный еще. Мы стараемся поднимать песни вот современных военнослужащих. То есть это как бы их душа, их боль.
1: Бойцы просят какую-нибудь песню исполнить?
2: Ну, которые несколько раз уже проходят. У них прям есть записи. Они такие, ой, у нас есть вот это, давай еще раз перезапишем. Есть уже любимые песни. Иногда они нам идеи подкидывают, мы находим, потом на канале записываем, поем. В госпитале иногда подходили и прям говорили, вот смотри, мне только что скинули песню, вот прям только что написали из окопов, еще такая, как горячий пирожок. Угу. Катя сразу перепевала, перезаписывала, потому что иногда вот именно в ее партии хотят в ее голосе услышать эту песню.
1: Скажите, а вот тот самый первый день, когда вы вышли на перрон и начали петь, было страшно?
2: Ну, мы же уже после всех госпиталей туда вышли, абсолютно.
1: Нет. Не было, Катюша, тебе?
3: Нет, как-то такого страха нету, так как ребята все равно те же самые, которые пришли из госпиталя, только уже на эвакуацию раненых. Даже когда мы ездили в Санкт-Петербург на Алые паруса, там я выходила петь в толпу песню «Матушка-Земля». Там тоже зашло. То есть такого страха уже нету.
1: Это здорово. Скажите, а знаете ли вы о существовании такой группы военно-патриотической «Катюша»?
3: Да. Перепевали? Ну, из их репертуара, да, перепевали песню в «Майбах». Ее очень любят все бойцы, поэтому решили перепевать ее. Кто-то даже сам просил именно эту песню записать.
1: Какие планы на будущее?
3: В будущем я планирую отучиться. Надеемся, что закончится уже война, и все наладится. Все ребята найдут свое место в тылу, и все будет хорошо.
1: Как ты думаешь, творчество останется в твоей жизни?
3: Мне кажется, что творчество в любом случае останется в моей жизни, так как на разных площадках, на моих каналах собирается много бойцов, которые все равно ждут песен, которые даже просят гражданские песни иногда исполнять. Так что в любом случае я не перестану петь песни для бойцов.
1: Скажи, есть ли какая-то песня, которая вот именно, скажем так, песня пожелания, что ты могла бы исполнить несколько строчек для всех, кто тебя слышит.
3: И есть песня группы «Любэ», «Дай ему сил», которую записываем, если у бойца совсем унылое настроение, то тогда записываем ему эту песню, и он говорит, да, все лучше стало.
1: Ну что ж, прямо сейчас в нашей студии Катюша исполнит небольшой отрывок этой замечательной песни.
3: Дай ему сил,
4: чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир.
1: Ну что ж, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях создатель волонтерской группы «Катюша СВО» Жанна и ее дочь Катюша, администратор канала «Песни от Катюши». В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Госдума 14 мая рассмотрит вопрос о назначении уполномоченного по правам человека. Сейчас должность омбудсмена занимает Татьяна Москалькова. Ее полномочия истекают в этом году. Ранее Владимир Путин поблагодарил Москалькову за работу. Она сообщила, что с начала спецоперации из украинского плена удалось вернуть почти 3700 российских военнослужащих. Москва и Киев продолжают обсуждать новые обмены пленными. Михаил Мишустин встретился с руководителем Рособорнадзора Анзором Музаевым. Ключевой темой встречи стала итоговая аттестация школьников и подготовка к единому госэкзамену. Анзор Музаев доложил, что досрочный этап прошел в штатном режиме. В нем приняли участие свыше 2000 человек. С этого года по поручению президента экзамены будут начинаться строго с 1 июня, что позволит спокойно провести последние звонки в школах и подготовиться к сдаче. Как и в предыдущие годы, выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору и использовать результат пересдачи при приеме в вузы. По просьбе губернаторов Белгородской и Курской областей для этих регионов добавлены резервные дни 5 и 9 июня. Особое внимание было уделено возможности пробной сдачи ЕГЭ. По поручению Мишустина такая практика уже внедрена. 20 апреля процедуру тестирования прошли 600 тысяч 11-классников и 1,5 миллиона 9-классников. Антон Силуанов опроверг слухи о планах повысить налоги и заморозить вклады. Это фейковые вбросы, такие предложения не рассматриваются. Основные изменения в налоговой системе приняты, сказал глава Минфина. По его словам, экономике сейчас нужны другие меры – создать условия для устойчивости финансов и роста доходов людей. Соцфонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия многодетным. Рассмотрят те случаи, где семьи раньше не проходили по условиям из-за небольшого превышения дохода, не более 10% выше прожиточного минимума, сказал глава Минтруда Антон Котяков. Работу начнут с 22 мая. Отказы будут пересматривать проактивно. МВД предупредило о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками государственной фельдъегерской службы и говорят о якобы спецкурьерах, проверке денег или декларации наличных. В МВД пояснили, эта служба занимается доставкой служебной корреспонденции между органами власти и не работает с обычными гражданами. Если к человеку приезжают за деньгами, картами или документами от имени такой структуры, это признак мошенничества. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: пункт отбора на военную службу по контракту.
1: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
0: Телефон 8 47 22 32 88 53.
2: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: но уничтожим нацизм.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: «Бортовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, сегодня у нас в гостях ваш соавтор книги, которую вы держите в руках. Как она называется?
2: Эта книга называется «Фронт на приграничье. Записки военных журналистов». В соавторстве с Вячеславом Юрьевичем Алимичем, с кем мы знакомы уже 35 лет, по-моему, если не больше, мы вот сделали такую книгу, которая недавно вышла в таком авторитетном московском издательстве «Вече» и уже поступила в продажу.
1: Вячеслав, вы не в первый раз в программе «Фронтовая полоса». Расскажите, с какой целью написана эта книга, что она несет, что вы вкладывали?
3: В первую очередь, я, конечно же, хотел бы поздравить всех ветеранов и всех россиян, и жителей Белгорода и Белгородской области с 81-й годовщиной Великой Победы. Это действительно наш праздник со слезами на глазах. И, как знаете, тест на наличие в нас генетического кода, о котором говорит верховный главнокомандующий, это посмотреть на реакцию, когда во время парада при выносе штурмового знамени и флага государства под первые аккорды марша Александрова «Священная война». Смотрите, у меня сейчас вот мурашки, в общем-то, по рукам побежали. По поводу книги, когда я работал в зоне проведения специальной операции, либо в зоне КТО, я даже не предполагал о том, что выйдет какой-то продукт. Это все благодаря Геннадию Тимофеевичу. Мы встретились, обсудили этот момент, и мы вот решили, что все мои материалы, которые я готовил на войне как репортер, все вошли в эту книгу.
1: Что это? Фронтовые заметки?
3: Это не сводки, о которых мы когда-то говорили, да? Сводка – это, вы знаете, она понятна только исключительно узкому какому-то кругу людей, которые занимаются аналитикой. Это рассказы о людях. Это рассказы о волонтерах, о медиках, о замполитах, о штурмовиках. Очерки, зарисовки, репортажи. Сюда вошел репортаж из Белгорода, когда я был здесь в командировке. Здесь репортаж из погребков в Курске на разминирование в Суджанском районе. Это такого образа газетные материалы, которые не прочитаешь, допустим, в каких-то новостях, да, вот, либо в каких-то соцсетях. Это более расширенные какие-то материалы.
1: Геннадий Тимофеевич, можно ли говорить о том, что эта книга отражает какой-то период СВО? Или эти рассказы о людях из разных ее этапов, например, первый год СВО, вот сейчас уже четвертый?
2: Я немного дополню Славу перед тем, как ответить на ваш вопрос. Эта книга представляет такой своеобразный слоеный пирог. У меня была задумка, так как я в основном уделяю внимание Харьковскому направлению, включая Белгородское приграничье, сделать совместную работу, которая бы включила как наше приграничье, Харьковское, ну, наших соседей ближайших, в том числе и Курская область. А тут как раз произошли события, когда противник вторгся в Суджанский район, а Вячеслав как раз находился там. Он, будучи редактором газеты большой такой Московского военного округа «Красный воин», он работал фактически как репортер, обыкновенный корреспондент военной газеты. Почему слоеный пирог? Там, во-первых, зарисовки, репортажи, публицистика и аналитика.
3: Да, то есть, если Геннадий Тимофеевич чисто вот такие сводочные материалы и аналитические материалы, коротко, четко, ясно, вот именно такая вот фактурная часть, то между этими двумя частями есть раздел, где вот именно вот более художественная часть, то есть рассказ, ну, практически дублирующий те события, о которых пишет Геннадий Тимофеевич, но уже в более таком, знаете, художественном плане.
2: Сейчас вот такое понятие художественная литература, это весьма относительное, применительно к СВО. Во-первых, книга написана по горячим следам. Это, в принципе, фактура для будущих каких-то серьезных материалов, как аналитического характера, так и художественного плана. А сейчас в основном это текст по горячим следам, что происходило за минувшие важные полтора года проведения специальной военной операции. Притом там не только события, как мы говорим, ЛБС, линия боевого соприкосновения, но и тыл. Тыл в Курске, тыл в Белгороде, работа вот этих всех добровольческих подразделений. Слава там и пишет о Барс-Курск. У меня там есть материалы Барс-Белгород и Орлан-Белгород. И жители прифронтовой области, имеется в виду, это и волонтеры, и медики, и госпиталя и так далее. Для того, чтобы у читателей было, на мой взгляд, мы преследовали такую задачу, чтобы у читателей возникло общее представление, в эпоху, что там скрывать, слишком такой узконаправленной информационной осведомленности о ситуации на СВО. Вот так бы я где-то
1: высказал. Вот как раз об этом, Геннадий Тимофеевич, я хотел поговорить. Скажите, вопрос к вам обоим. Какой литературы об СВО сейчас не хватает? Я понимаю, что книг об СВО, тем более в течение ее хода, в любом случае много не бывает. Их в любом случае и мало где найдешь. И на полках магазинов я их не всегда вижу и не везде. Но, тем не менее, чего сейчас не хватает больше всего? Именно в литературном плане.
3: Сейчас не секрет, что гражданские журналисты редко могут попасть в зону проведения специальной военной операции. Все ложится на плечи, грубо говоря, военных корреспондентов, да, редакционно-издательского центра «Красная звезда», да, который находится в Москве. Вот это корреспонденты 9 флотских и окружных газет, которые постоянно находятся в группировках. По сути, по своей, здесь вышли мои материалы. Я знаю, что сейчас корреспонденты южной группировки тоже готовят к выпуску свои материалы, свои книги. То есть, в принципе, эти книги можно читать. В литературном плане тут, конечно, немножко сложнее. Здесь нужен профессионализм. Здесь нужно работать более с людьми, которые находятся, может быть, уже после службы, там, на реабилитации и так далее. То есть, я думаю, так.
2: Я, в общем-то, согласен со Славой. Понимаете, сейчас многие говорят о какой-то такой мощной литературе об СВО. Да нет никакой литературы об СВО в классическом понимании этого слова. Что такое художественная литература? Ну, давайте обратимся к нашим живым примерам, на котором мы все учились. Ну, в частности, мы вот когда заканчивали военное училище, кто-то литературный институт, кто-то филологический факультет какого-то вуза. Художественная литература о войне пишется после войны.
1: Причем кто много.
2: Что ни говорил. А то у нас все стремительно врываются в литературу. В какую литературу? Публицистику, да. Сейчас используются самые обыкновенные, но уже подзабытые, кстати, журналистские жанры. Очерк, зарисовка. К какому жанру можно отнести? К журналистскому или к художественному? И к тому, и к другому. Вы понимаете, сейчас публицистика – это горячие темы. А художественная литература? Ну, ребята, художественная литература – это процесс ни одного дня, ни одного месяца и даже ни одного года. Кто бы что ни говорил и как бы кто ни утверждал. А то у нас сейчас очень много появилось писателей-фронтовиков, которые пишут, допустим, я недавно узнал такой момент, написали мощную книгу «Суджанский типа котел». Мощное художественное произведение. Я говорю, подождите, а кто его написал? Не буду говорить, там я ничего не имею против автора, но написал человек, который там не был ни разу. Как можно написать художественное произведение, будучи там не побывав? Это раз. И во-вторых, как можно художественно осмысливать весь этот сумасшедший период? Ну, понимаете, повесть там, тот же рассказ. Да там свои герои, свои линии, своя драматургия, свой конфликт. В любом художественном произведении должен быть конфликт. Вот тогда это будет объемное художественное произведение. А сейчас это публицистика. И хорошо, что это книги пишут. И волонтеры, и блогеры, которые дружат с головой, и военные журналисты, и литераторы, и члены Союза писателей, которые у нас, ребята, ездят на фронт. Вот в нашем Белгородском отделении не вылазит оттуда Сергей Александрович. И я ему все время говорю, напиши настоящую художественную вещь, у тебя фактура мощная. Ну, вроде и пишет что-то, но это процесс долгий. Поэтому такие книги, где есть хронология, где есть аналитика, где есть фактура, где есть, в конце концов, люди, рассказ о людях, они сейчас очень важны и для будущих историков, и для будущих журналистов, и политологов, и так далее. И завершить, чтобы, опять же, выскажу сугубо личное свое мнение. Настоящая литература о войне рождается только там. Сейчас она рождается. И я все-таки надеюсь, что СВО нынешнее тоже у нас вырастет таких писателей, публицистов большого калибра, как у нас были лейтенантская проза, Бондарев, Симонов, Некрасов, Богомолов. Вот такие писатели такого калибра. Они когда написали? Спустя 10, 20, а то и 30 лет после Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что такие писатели сейчас рождаются именно в зоне проведения специальной военной операции.
3: Безусловно, есть авторы, например, герой России Максим Бахарев, который потерял на войне обе ноги и две руки, да, то есть он на основании своего пережитого пишет книги сейчас, издает. Есть Дмитрий Филиппов, позывной вожак, он непосредственно участник специальной военной операции, непосредственно находится в зоне проведения специальной операции в штурмовых подразделениях. Он тоже пишет стихи, издает книги, но это, опять же, это тоже не художественная литература, а, скорее всего, как говорит Геннадий Тимофеевич, это, скорее всего, публицистический жанр.
2: Да, кстати, вот жанры такой поэзии, все понимают так, здравомыслящие люди, чем поэзия отличается от прозы. Но прозу пишется все-таки долго, по времени. Поэтические строки можно написать за полчаса, за одну ночь. Ну, опять же, если говорить о поэзии, вот, кстати, я хочу упомянуть, на днях не стало легендарного поэта, барда времен афганской войны, Вити Верстакова. О нем знали все. Это был действительно человек на уровне Твардовского. Пиратские его записи, это 80-е годы, на кассетах, слушал весь Советский Союз. Это действительно была живая легенда. Все военные журналисты разных поколений и все, кто побывал в Афгане, будучи не журналистом, все его прекрасно знали. И дай бог, чтоб такие поэты, как Верстаков, мы увидели здесь, в зоне проведения специальной военной операции.
1: Геннадий Тимофеевич, Вячеслав, не могу не спросить под занавес, намётки на следующую книгу есть? Ждать?
3: Честно скажу, раскрою небольшой секрет. Дорожка протоптана, есть уже свои творческие планы, уже концепция очередной книги, она разработана, в работе находится, поэтому будем идти дальше, работаем.
1: Ждаем.
2: Касательно моих, как говорят, какие у вас творческие планы, да? Меня попросило известное издательство АСТ, московское. Видимо, им нужна какая-то аналитика по СВО. А я, в общем-то, занимался аналитическими всеми эти делами с первых дней проведения спецоперации. Ну и вот что-то я сейчас дополняю свои аналитические материалы, которые я раньше писал, осмысливаю, что-то убираю, что-то дополняю. Ну, такой, скажем, творческий рабочий момент. Будущее, ближайшая перспектива, она уже маячит. Ну, опять же, в творческом плане что-то постараюсь сделать. Так что процесс не прекращается. Тем более у Слава, который действующий офицер, у него планы, я думаю, они сбудутся.
0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я.

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 10 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 12 мая. Ранено 4 мирных жителя. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился губернатор. Из Росрезерва прибыли еще 3 единицы техники. 3 автокрана поступят в распоряжение Белоблводоканала. Благодарен председателю правительства России Минпромторгу за оказываемую помощь региону и предоставленную технику, написал Вячеслав Гладков. Выбрать будущее своего населенного пункта можно уже сейчас. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на сайте загородсреда.госуслуги.ру продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители Белгородчины выбирают общественные территории, которые преобразятся в следующем году. От вашего голоса зависит, какие места для отдыха, парки, скверы, зоны для прогулок изменятся к лучшему. Напомним, что благодаря реализации федерального проекта, который в прошлом году вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Белгородской области благоустроили уже 318 общественных территорий. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно до 12 июня. Последние звонки в белгородских школах проведут в закрытых помещениях. Праздник отметят более 22 тысяч выпускников, в том числе 16,3 тысячи девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. В 55 школах, где обучение велось дистанционно, линейки пройдут онлайн. В остальных учебных заведениях в закрытых помещениях участие родителей и гостей возможно по согласованию с администрацией и предъявлении документов. Все празднования завершаться до 18 часов. Напомним, последние звонки запланированы на 26 мая, а начало ОГЭ и ЕГЭ на 1 июня. Выпускные для 11-классников пройдут 27 июня. Для школьников Белгорода подготовили программу летнего отдыха. Подробности рассказал в прямом эфире Валентин Демидов. В 2026 году на базе общеобразовательных учреждений начнут работу 49 лагерей с дневным пребыванием. Первая, самая массовая смена пройдет с 1 по 19 июня. Откроются все 49 лагерей. Вторая смена с 1 по 10 июля на 19 базах. Третья смена запланирована с 15 по 24 июля на 9 площадках. И четвертая пройдет с 3 по 14 августа на 15 базах. Будут работать 40 детских лагерей труда и отдыха для подростков с 14 до 17 лет с 1 по 19 июня. Программа сочетает летний досуг с полезной трудовой деятельностью. Подростки попробуют себя в роли помощников вожатых, займутся уборкой школьных территорий, приведут в порядок клумбы и газоны. За эту работу дети получат зарплату, рассказал Демидов. Заявление на отдых в лагере с дневным пребыванием принимают классные руководители той школы, где учится ребенок. Единственное условие – подать заявление не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выбранной смены. Что касается загородных лагерей «Юность», «Сокол», «Сосновый бор» имени Гагарина и «Электроника», они приостановили работу, руководствуясь решением оперштаба области. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Тягучий дым от костра, тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной, никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех потерять?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Сын солдата. Александра Скосырская. Так много в мире есть стихов о плаче матерей, о сыновьям солдатам. И как же мало таких слов о детях воинов, что дома ждут родного папу. Ведь папа с детства говорит, что родина моя вторая мама, а папа мой надежный тыл. Ну кто же не прикроет маму? Моя Россия, мой Байкал, всегда ты в сердце, край родимый. Ты не волнуйся, там в боях все наши папочки едины. Мы все в них верим, очень ждем и знаем, что они несокрушимы. Они наследники героев тех времен, тех воинов, родных, непобедимых. И я, как сын, горжусь своим отцом, что не боится поле боя, который сам туда ушел, сказав: тебя я, сын, собой закрою. Будет небо чисто голубое и солнце очень яркое сиять. Приду с победой, с орденом героя. Меня ты будешь радостно встречать. И я поверил, знаю, не обманут. В обиду папы нас не отдадут. Ты помни, папа, дома тебя очень ждут.
2: Небо этого дня ясное.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Кремле прошла рабочая встреча президента с Александром Шуваевым. В связи с заявлением Вячеслава Гладкова о досрочном прекращении полномочий, президент принял отставку губернатора Белгородской области по собственному желанию и назначил Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Указ вступает в силу со дня его подписания. Из Росрезерва прибыли еще 3 единицы техники. 3 автокрана поступят в распоряжение Белоблводоканала. Благодарен председателю правительства России Минпромторгу за оказываемую помощь региону и предоставленную технику, написал Вячеслав Гладков. Выбрать будущее своего населенного пункта можно уже сейчас. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на сайте загородсреда.госуслуги.ру продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители Белгородщины выбирают общественные территории, которые преобразятся в следующем году. От вашего голоса зависит, какие места для отдыха, парки, скверы, зоны для прогулок изменятся к лучшему. Напомним, что благодаря реализации федерального проекта, который в прошлом году вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Белгородской области благоустроили уже 318 общественных территорий. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно до 12 июня. Последние звонки в белгородских школах проведут в закрытых помещениях. Праздник отметят более 22 тысяч выпускников, в том числе 16,3 тысячи девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. В 55 школах, где обучение велось дистанционно, линейки пройдут онлайн. В остальных учебных заведениях – в закрытых помещениях. Участие родителей и гостей возможно по согласованию с администрацией и предъявлении документов. Все празднования завершатся до 18 часов. Напомним, последние звонки запланированы на 26 мая, а начало ОГЭ и ЕГЭ – на 1 июня. Выпускные для одиннадцатиклассников пройдут 27 июня. Для школьников Белгорода подготовили программу летнего отдыха. Подробности рассказал в прямом эфире Валентин Демидов. В 2026 году на базе общеобразовательных учреждений начнут работу 49 лагерей с дневным пребыванием. Первая, самая массовая смена пройдет с 1 по 19 июня. Откроются все 49 лагерей. Вторая смена – с 1 по 10 июля на 19 базах. Третья смена запланирована с 15 по 24 июля на 9 площадках, и четвертая пройдет с 3 по 14 августа на 15 базах. Будут работать 40 детских лагерей труда и отдыха для подростков с 14 до 17 лет с 1 по 19 июня. Программа сочетает летний досуг с полезной трудовой деятельностью. Подростки попробуют себя в роли помощников вожатых, займутся уборкой школьных территорий, приведут в порядок клумбы и газоны. За эту работу дети получат зарплату, рассказал Демидов. Заявление на отдых в лагере с дневным пребыванием принимают классные руководители той школы, где учится ребенок. Единственное условие – подать заявление не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выбранной смены. Что касается загородных лагерей «Юность», «Сокол», «Сосновый бор» имени Гагарина и «Электроника», они приостановили работу, руководствуясь решением оперштаба области. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход.

0: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
0: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
0: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.
1: Геннадий Тимофеевич, сегодня у нас в гостях ваш соавтор книги, которую вы держите в руках. Как она называется?
2: Эта книга называется «Фронт на приграничье. Записки военных журналистов». В соавторстве с Вячеславом Юрьевичем Алимичем, с кем мы знакомы уже 35 лет, по-моему, если не больше. Мы вот сделали такую книгу, которая недавно вышла в таком авторитетном московском издательстве «Вече» и уже поступила в продажу.
1: Вячеслав, вы не в первый раз в программе «Фронтовая полоса». Расскажите, с какой целью написана эта книга, что она несет, что вы вкладывали?
3: В первую очередь, я, конечно же, хотел бы поздравить всех ветеранов и всех россиян, и жителей Белгорода и Белгородской области с 81-й годовщиной Великой Победы. Это действительно наш праздник со слезами на глазах. И, как знаете, тест на наличие в нас генетического кода, о котором говорит Верховный Главнокомандующий, это посмотреть на реакцию, когда во время парада при выносе штурмового знамени и флага государства под первые аккорды марша Александрова «Священная война». Посмотреть, у меня сейчас вот мурашки, в общем-то, по рукам побежали. По поводу книги, когда я работал в зоне проведения специальной операции, либо в зоне КТО, я даже не предполагал о том, что выйдет какой-то продукт. Это все благодаря Геннадию Тимофеевичу. Мы встретились, обсудили этот момент, и мы вот решили, что все мои материалы, которые я готовил на войне как репортер, все вошли в эту книгу.
1: Что это? Фронтовые заметки?
3: Это не сводки, о которых мы когда-то говорили, да? Сводка – это, вы знаете, она понятна только исключительно узкому какому-то кругу людей, которые занимаются аналитикой. Это рассказы о людях. Это рассказы о волонтерах, о медиках, о замполитах, о штурмовиках. Очерки, зарисовки, репортажи. Сюда вошел репортаж из Белгорода, когда я был здесь в командировке. Здесь репортаж из погребков в Курске на разминирование в Суджанском районе. Это такого образа газетные материалы, которые не прочитаешь, допустим, в каких-то новостях, да, вот, либо в каких-то соцсетях. Это более расширенные какие-то материалы.
1: Геннадий Тимофеевич, можно ли говорить о том, что эта книга отражает какой-то период СВО? Или эти рассказы о людях из разных ее этапов, например, первый год СВО, вот сейчас уже четвертый?
2: Я немного дополню Славу перед тем, как ответить на ваш вопрос. Эта книга представляет такой своеобразный слоеный пирог. У меня была задумка, так как я в основном уделяю внимание Харьковскому направлению, включая Белгородское приграничье, сделать совместную работу, которая бы включила как наше приграничье, Харьковское, ну, наших соседей ближайших, в том числе и Курская область. А тут как раз произошли события, когда противник вторгся в Суджанский район, а Вячеслав как раз находился там. Он, будучи редактором газеты большой такой Московского военного округа «Красный воин», он работал фактически как репортер, обыкновенный корреспондент военной газеты. Почему слоеный пирог? Там, во-первых, зарисовки, репортажи, публицистика и аналитика.
3: Да, то есть, если Геннадий Тимофеевич чисто вот такие сводочные материалы и аналитические материалы, коротко, четко, ясно, вот именно такая вот фактурная часть, то между этими двумя частями есть раздел, где вот именно вот более художественная часть, то есть рассказ, ну, практически дублирующий те события, о которых пишет Геннадий Тимофеевич, но уже в более таком, знаете, художественном плане.
2: Сейчас вот такое понятие художественная литература, это весьма относительное, применительно к СВО. Во-первых, книга написана по горячим следам. Это, в принципе, фактура для будущих каких-то серьезных материалов, как аналитического характера, так и художественного плана. А сейчас в основном это текст по горячим следам, что происходило за минувшие важные полтора года проведения специальной военной операции. Притом там не только события, как мы говорим, ЛБС, линия боевого соприкосновения, но и тыл. Тыл в Курске, тыл в Белгороде, работа вот этих всех добровольческих подразделений. Слава там и пишет, а Барс-Курск. У меня там есть материалы Барс-Белгород и Орлан-Белгород. И жители прифронтовой области, имеется в виду, это и волонтеры, и медики, госпиталя и так далее. Для того, чтобы у читателей было, на мой взгляд, мы преследовали такую задачу, чтобы у читателей возникло общее представление, в эпоху, что там скрывать, слишком такой узконаправленной информационной осведомленности о ситуации на СВО. Вот так бы я где-то
1: высказал. Вот как раз об этом, Геннадий Тимофеевич, я хотел поговорить. Скажите, вопрос к вам обоим. Какой литературы об СВО сейчас не хватает? Я понимаю, что книг об СВО, тем более в течение ее хода, в любом случае много не бывает. Их в любом случае и мало где найдешь. И на полках магазинов я их не всегда вижу и не везде. Но, тем не менее, чего сейчас не хватает больше всего? И именно в литературном плане.
3: Сейчас не секрет, что гражданские журналисты редко могут попасть в зону проведения специальной военной операции. Все ложится на плечи, грубо говоря, военных корреспондентов, да, редакционно-издательского центра «Красная звезда», да, который находится в Москве. Вот это корреспонденты 9 флотских и окружных газет, которые постоянно находятся в группировках. По сути, по своей, здесь вышли мои материалы. Я знаю, что сейчас корреспонденты южной группировки тоже готовят к выпуску свои материалы, свои книги. То есть, в принципе, эти книги можно читать. В литературном плане тут, конечно, немножко сложнее. Здесь нужен профессионализм. Здесь нужно работать более с людьми, которые находятся, может быть, уже после службы, там, на реабилитации и так далее. То есть, я думаю, так.
2: Я, в общем-то, согласен со Славой. Понимаете, сейчас многие говорят о какой-то такой мощной литературе об СВО. Да нет никакой литературы об СВО в классическом понимании этого слова. Что такое художественная литература? Ну, давайте обратимся к нашим живым примерам, на котором мы все учились. Ну, в частности, мы вот когда заканчивали военное училище, кто-то литературный институт, кто-то филологический факультет какого-то вуза. Художественная литература о войне пишется после войны.
1: Причем кто много.
2: Бы, да. Что ни говорил. А то у нас все стремительно врываются в литературу. В какую литературу? Публицистику, да. Сейчас используются самые обыкновенные, но уже подзабытые, кстати, журналистские жанры. Очерк, зарисовка. К какому жанру можно отнести? К журналистскому или к художественному? И к тому, и к другому. Вы понимаете, сейчас публицистика – это горячие темы. А художественная литература? Ну, ребята, художественная литература – это процесс ни одного дня, ни одного месяца и даже ни одного года. Кто бы что ни говорил и как бы кто ни утверждал. А то у нас сейчас очень много появилось писателей-фронтовиков, которые пишут, допустим, я недавно узнал такой момент, написали мощную книгу «Суджанский типа котел». Мощное художественное произведение. Я говорю, подождите, а кто его написал? Не буду говорить, там я ничего не имею против автора, но написал человек, который там не был ни разу. Как можно написать художественное произведение, будучи там не побывав? Это раз. И во-вторых, как можно художественно осмысливать весь этот сумасшедший период? Ну, понимаете, повесть там, тот же рассказ. Да там свои герои, свои линии, своя драматургия, свой конфликт. В любом художественном произведении должен быть конфликт. Вот тогда это будет объемное художественное произведение. А сейчас это публицистика. И хорошо, что это книги пишут. И волонтеры, и блогеры, которые дружат с головой, и военные журналисты, и литераторы, и члены Союза писателей, которые у нас, ребята, ездят на фронт. Вот в нашем Белгородском отделении не вылазит оттуда Сергей Александрович. И я ему все время говорю, напиши настоящую художественную вещь, у тебя фактура мощная. Ну, вроде пишет что-то, но это процесс долгий. Поэтому такие книги, где есть хронология, где есть аналитика, где есть фактура, где есть, в конце концов, люди, рассказ о людях, они сейчас очень важны и для будущих историков, и для будущих журналистов, и политологов, и так далее. И завершить, чтобы, опять же, выскажу сугубо личное свое мнение. Настоящая литература о войне рождается только там. Сейчас она рождается. И я все-таки надеюсь, что СВО нынешнее тоже у нас вырастет таких писателей, публицистов большого калибра, как у нас были лейтенантская проза, Бондарев, Симонов, Некрасов, Богомолов. Вот такие писатели такого калибра. Они когда написали? Спустя 10, 20, а то и 30 лет после Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что такие писатели сейчас рождаются именно в зоне проведения специальной военной операции.
3: Безусловно, есть авторы, например, герой России Максим Бахарев, который потерял на войне обе ноги и две руки, да, то есть он на основании своего пережитого пишет книги сейчас, издает. Есть Дмитрий Филиппов, позывной вожак, он непосредственно участник специальной военной операции, непосредственно находится в зоне проведения специальной операции в штурмовых подразделениях. Он тоже пишет стихи, издает книги, но это, опять же, это тоже не художественная литература, а, скорее всего, как говорит Геннадий Тимофеевич, это, скорее всего, публицистический жанр.
2: Да, кстати, вот жанры такой поэзии, все понимают так, здравомыслящие люди, чем поэзия отличается от прозы. Но прозу пишется все-таки долго, по времени. Поэтические строки можно написать за полчаса, за одну ночь. Ну, опять же, если говорить о поэзии, вот, кстати, я хочу упомянуть, на днях не стало легендарного поэта, барда времен афганской войны, Вити Верстакова. О нем знали все. Это был действительно человек на уровне Твардовского. Пиратские его записи, это 80-е годы, на кассетах, слушал весь Советский Союз. Это действительно была живая легенда. Все военные журналисты разных поколений и все, кто побывал в Афгане, будучи не журналистом, все его прекрасно знали. И дай бог, чтоб такие поэты, как Верстаков, мы увидели здесь, в зоне проведения специальной военной операции.
1: Геннадий Тимофеевич, Вячеслав, не могу не спросить под занавес, намётки на следующую книгу есть? Ждать?
3: Честно скажу, раскрою небольшой секрет. Дорожка протоптана, есть уже свои творческие планы, уже концепция очередной книги, она разработана, в работе находится, поэтому будем идти дальше, работаем.
1: Ждаем.
2: Касательно моих, как говорят, какие у вас творческие планы, да? Меня попросило известное издательство АСТ, московское. Видимо, им нужна какая-то аналитика по СВО. А я, в общем-то, занимался аналитическими всеми эти делами с первых дней проведения спецоперации. Ну и вот что-то я сейчас дополняю свои аналитические материалы, которые я раньше писал, осмысливаю, что-то убираю, что-то дополняю. Ну, такой, скажем, творческий рабочий момент. Будущее, ближайшая перспектива, она уже маячит. Ну, опять же, в творческом плане что-то постараюсь сделать. Так что процесс не прекращается. Тем более у Слава, который действующий офицер, у него планы, я думаю, они сбудутся.
0: «Фронтовая полоса» с Геннадием Алехиным.

0: Теряя лучших, но всегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. В Кремле прошла рабочая встреча президента с Александром Шуваевым. В связи с заявлением Вячеслава Гладкова о досрочном прекращении полномочий, президент принял отставку губернатора Белгородской области по собственному желанию и назначил Шуваева Александра Михайловича временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором региона. Указ вступает в силу со дня его подписания. Из Росрезерва прибыли еще 3 единицы техники. 3 автокрана поступят в распоряжение Белоблводоканала. Благодарен председателю правительства России Минпромторгу за оказываемую помощь региону и предоставленную технику, написал Вячеслав Гладков. Выбрать будущее своего населенного пункта можно уже сейчас. В рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды на сайте загородсреда.госуслуги.ру продолжается всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства. Жители Белгородщины выбирают общественные территории, которые преобразятся в следующем году. От вашего голоса зависит, какие места для отдыха, парки, скверы, зоны для прогулок изменятся к лучшему. Напомним, что благодаря реализации федерального проекта, который в прошлом году вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в Белгородской области благоустроили уже 318 общественных территорий. Выбрать понравившийся дизайн-проект можно до 12 июня. Последние звонки в белгородских школах проведут в закрытых помещениях. Праздник отметят более 22 тысяч выпускников, в том числе 16,3 тысячи девятиклассников и почти 6 тысяч одиннадцатиклассников. В 55 школах, где обучение велось дистанционно, линейки пройдут онлайн. В остальных учебных заведениях – в закрытых помещениях. Участие родителей и гостей возможно по согласованию с администрацией и предъявлении документов. Все празднования завершатся до 18 часов. Напомним, последние звонки запланированы на 26 мая, а начало ОГЭ и ЕГЭ – на 1 июня. Выпускные для одиннадцатиклассников пройдут 27 июня. Для школьников Белгорода подготовили программу летнего отдыха. Подробности рассказал в прямом эфире Валентин Демидов. В 2026 году на базе общеобразовательных учреждений начнут работу 49 лагерей с дневным пребыванием. Первая, самая массовая смена пройдет с 1 по 19 июня. Откроются все 49 лагерей. Вторая смена с 1 по 10 июля на 19 базах. Третья смена запланирована с 15 по 24 июля на 9 площадках, и четвертая пройдет с 3 по 14 августа на 15 базах. Будут работать 40 детских лагерей труда и отдыха для подростков с 14 до 17 лет с 1 по 19 июня. Программа сочетает летний досуг с полезной трудовой деятельностью. Подростки попробуют себя в роли помощников вожатых, займутся уборкой школьных территорий, приведут в порядок клумбы и газоны. За эту работу дети получат зарплату, рассказал Демидов. Заявление на отдых в лагере с дневным пребыванием принимают классные руководители той школы, где учится ребенок. Единственное условие – подать заявление не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выбранной смены. Что касается загородных лагерей «Юность», «Сокол», «Сосновый бор» имени Гагарина и «Электроника», они приостановили работу, руководствуясь решением оперштаба области. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм. Скажи!

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.
2: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: уже не свернуть.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 14 мая, в нашем регионе пасмурно и дождливо. Возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 20. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе. Не

0: Радио Z.
1: Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова. Крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья. Все вокруг так.

0: командир. Здравствуй.
1: Радио Зет.

Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет.

0: победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Один день без войны, пою, друг, соловьи. А мы лежим в окопах, глядя в небо. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Так хочется домой, жену обнять рукой и молока с краюхой теплой хлеба. Махорки дым пьянит, усталородный говорит, как надоело всем нам бойня эта. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до победы. Безусый лейтенант и пожилой сержант дожить мечтают оба до рассвета. Ведь завтра снова бой поднимет ротный за собой. Последним станет для кого-то наступление это. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И так не хочется увидеть, друг, сигнал ракеты. Ну а пока в тиши поют нам соловьи. И вовсе ты не ждешь сигнал ракеты. Один день без войны, плену у тишины и полк ушедший навсегда в просторы неба.
2: Радио Z.

0: Радио З.
1: Ты помнишь, брат, Чудское озеро зимой? Ты помнишь, брат, как враг катил на нас волной? Броня в крестах, фальшивый знак звериных орд. А ты устал рубить с плеча и плакать.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: Ты меня люби, а может быть будет легче.

0: Радио Z.
1: На дворе трава, на траве дрова. Не хочу рубить дрова на траве двора. Это не хандра, просто 5 утра. Для тебя любовь игра, а мне спать пора.

Молодость прошла, где же ты была? Ведь любовь не так уж зла, чтоб любить меня.

мои часы спешат. Большой привет. Вот и все, Люси. Грант тебе.

0: нет, обиды тем более нет. Это жизнь, Люси, это просто мои часы спешат. Большой привет,
1: большой привет,
0: большой привет,
1: большой привет,
0: большой привет.
2: Радио Z.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.